Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится весь.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. В ночь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою мир прекрасный увела.

дела, семья и дом. Лечили раны.

и все в слезах, предутренний росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

Thank you.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим.

Пронесутся они мимо скорбных распятий.

май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей женой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый воскресный день! На радио лидер диджей Светогорский. И сегодня для вас поет свои замечательные песни очень классный исполнитель Иван Кучин. Мы начинаем наш эфир.
1: Слушай!
2: Слушай радио!
3: Радио лидер!
2: Радио!
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
6: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Итак, дорогие радиослушатели, мы начинаем наш эфир. С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня для вас свои замечательные песни поет замечательный исполнитель Иван Кучин. И первая песня, которую я поставлю, называется «Ах, январь мой».

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей.

признался, что я больше не вор, чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан.

Продолжается, дорогие радиослушатели, эфир на Радио Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский. Напоминаю, что сегодня для вас свои песни дарит замечательный исполнитель Иван Кучин. Следующая песня называется «Боль».

ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Следующая песня называется «Форы судья». Напоминаю, что сегодня для вас замечательные песни поет Иван Кучин.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сел, и горько мне, что день победы на тюрьме встречать придется. Я с передачки стол накрыл, из хлеба звездочку слепил, 100 грамм воды на всех разлил, да вот не пьет. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина,

первых. Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря,

раз. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь, и отвернется. Он не встает.

Последний раз искрой урча сгорела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезают.

знаешь? Нет, ты его знаешь. А в ответ впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фонфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

А сейчас прозвучит песня «Обыкновенная». Напоминаю, что сегодня, дорогие радиослушатели, в рамках эфира диджея Светогорского на радио «Лидия» для вас поют замечательные песни Иван Кучин. Итак, «Обыкновенная».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня для вас поют свои замечательные песни Иван Кучин. Следующая песня называется «Калина».

горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

росла. Так скажи, девчина молодая, на дворе война, а в поле ночь. Чьих кровей красавица такая, чья без страха и упрека дочь?

не страшно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице наши, вот такие дочки будут свистеть.

0: Следующая песня называется «Летят года».
1: Летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками

нашей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудился.

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня.

лежали горы кирпича, в канаву брошенные кем-то, а рядом тут же у ручья лежало тонны две цемента. Смотрел на это дед Кузьмич и очень сильно возмущался. Ему так нужен был кирпич, ему так нужен был кирпич, а он на улице валялся. Ему так нужен был кирпич, ему так нужен был кирпич, а он на улице.

0: Кирпичики. Пришла идея Кузьмичу, приснилась ночью на удачу, и каждый день по кирпичу он стал возить к себе на дачу и целый дом соорудил. Ушли на это, правда, годы, но дед Кузьмич хоть старым был, зато выносливой породы. Кирпичики в канаве. Кому ж мозги за это нужно вправить? Кирпичики, чики-чики. Кирпичики, чики-чики. Вселился в деда просто бес, что где не бросят, подбирает. Вмешался тут АБХС. Теперь Кузьмич наш отдыхает, пока под следствием сидит. Харчи и нары дармовые Ему поставлено на вид. Доходы, мол, не трудовые. Кирпичики в канаве. Кому ж мозги за это нужно править? Кирпичики, чики-чики.
1: Сейчас прозвучит песню «Славянский базар» Владимира Смолова.

0: На этой прекрасной ноте наш эфир заканчивается, дорогие радиослушатели. Хочу пожелать всем диджеям, которые будут эфирить после меня, легкого эфирчика, классных закатиков и, как сказать, респект и уважуха нашему радиостанции «Лидер». Сегодня вы прослушали в рамках моего эфира концерт Ивана Кучина и закончил эфир Владимир Асмолов. До новых встреч, дорогие радиослушатели. С вами был диджей Светогорский. Всем пока-пока. И сейчас я ставлю финальный свой джингл. Включайте Астрофок 123.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем привет, привет, привет. Ну а пока с вами я, Островок 123, Джалинка присоединится к нам чуть позже. Мы сегодня вещаем на две станции. На радио Лидер, конечно же, и на радио Ночь Любви. Жду ваших заказиков, а пока поставлю композицию «Я не святая».

Ну что ж, а далее прозвучит еще один музыкальный заказик от Снежки. Весна, сиреневая блузка. Принимай, Снежка, свой музыкальный заказ.

0: Наш вот такой вот замечательный трек у нас. Ну а я передаю микрофон диджею Алинке. Встречайте, прошу любить и жаловать, диджей Алинка на сцену. Поднимайся и бери микрофон.
1: Ой, спасибо, как приятно, знаешь. Так, всем привет, всем хорошего воскресного дня, всем позитивного настроения. Приветствую всех. Мы сегодня в эфире на двух радиостанциях. Это Радио Лидер и Радио Ночь Любви. Так что заявочки можете кидать и мне, как на сайте Радио Ночь Любви, мне в личку диджея Алинки, либо на сайте Радио Лидер. Так, а первый трек у меня будет от меня для Снежки.

Так, а я пока островочку у нас готовится, я пока поставлю следующий трек от себя и пойду искать музыкальный заказик. Так, послушаем Максим Пампарам.

Так, я продолжаю, и теперь я выполняю музыкальный заказик от диджея Данчо для Снежки. Принимайте, ребятки.

0: Островок 123, принимай микрофон, а я пойду пока искать музыкальный заказик.
1: Ты знаешь, я готов, я поставлю первую новиночку. Что-то надоел мне мой плейлист, знаешь ли, диджей Алинка решил вычистить полностью. И поставлю первую новинку от себя.

0: Ошибка для нас.
1: Ну что ж, диджей Алинка, если ты готова, то возьми микрофон и поставь что-то от себя.
2: Да, спасибо, но я поставлю музыкальный заказик. Он мне прилетел с Радио Лидер. Прилетел он мне от юзера 1525. Принимайте, юзер 1525. Сейчас. Вот, принимайте.
3: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт. И к туфлям. К туфлям он подходит. Ну, я пошла.

Островочек, ты не готов пока, да? Ладно, я пока поставлю сейчас. Так, ладно. Так, а я пока поставлю сейчас что-нибудь от себя, пока нет музыкальных заказчиков. Вот, послушаем мы группу Акцент Кайли.

Так, а я пока поставлю еще один трек от себя. Так, это будет мой дурман.

Так, а я продолжаю. Теперь я выполню музыкальный заказик от Снежки. Так. Трек в эфире. Сейчас только проверю. Все. Снежка, с удовольствием выполняю. Принимаю.

0: Так, а теперь прошу, как говорится, встречаем. Пришел мне на подмогу диджей Данчо. Держи микрофон, и тебе слово.
1: Летел уже. Я поставлю 140 ударов в минуту не вместе, но с вами я подлетел бы за место Андрюхи, пока диджей Данчо.

0: Диджей Алинка, принимай эстафету, пожалуйста.
1: А я уже здесь. Так, и я поставлю сейчас композицию «Неделимы» и пойду смотреть. Вот, по-моему, мне там пришло что-то.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Уже принял. А я поставлю красивая зараза Адмиджаев.

0: Иди, Алинка, прими эстафету.
1: Так, пока нет у меня музыкальных заказиков, по крайней мере, я не видела. Так, я поставлю трек группы Добро. Мне глаза ее нравятся.

0: Deci, Alinca, primi estafetul.
1: Так, а я выполню сейчас музыкальный заказик от Снежки. Снежка, сейчас только... Так, Снежка, принимай заказик.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: А я поставлю трек Чиби, девочки 17.

0: 2017-го. Поэтому принимай.
1: Спасибо за такой классный трек. Ты знаешь, я этот трек узнала только вот года 2-3, наверное, назад. Так, а я поставлю трек Люси Чеботиной. И посвящаю я этот трек всем бывшим. Как говорится, песня, потому что называется «За моего бывшего». Слушаем.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Так, я уже принял. И поставлю я... Так, сейчас я добавлю этот трек. Поставлю трек для тебя, нежное солнышко, из голосового чата «Островок», ты нас слушаешь. Поэтому принимай. Это будет трек «Только ты».

У Дані, походу, проблемы. Ой, блин, чё мне пере... Так. А я пока у Дани проблем... Диджей Дань, чё пока проблемы с интернетом, я как раз выполню музыкальный заказик от Снежки. Снежка, принимай соседку, которую там парень полюбил, тоже держи, в общем, принимай.

0: Астровакс 123, если ты здесь, возьми,
1: Да,
0: пожалуйста,
1: всем
0: микрофон.
1: привет, привет. Прошу прощения у всех радиослушателей. У меня были некоторые проблемы технические с компьютером. Поэтому я тут. И я поставлю от себя трек в исполнении Сергей 72. «Мои года, мое богатство».

выгода, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил.

0: Диджей Алинка, я передаю микрофон тебе.
1: Спасибо за такой классный трек. Обожаю, еще раз повторюсь, как поет Сергей 72. Одно удовольствие слушать. Так, а я поставлю трек, который называется «Бесприданница», и скоро уже будем завершать наш эфир.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь, а я буду уже прощаться с вами, дорогие радиослушатели.
1: Да, я...
0: Всем
1: тоже
0: пока-пока
1: буду.
0: и услышимся.
1: Да, я тоже буду прощаться со всеми. И в заключении выполню один заказик от диджея Данчо. Всем пока-пока. А тем, кто будет эфирить после нас, желаю легкого эфира. По-моему, после нас на лидере Евгений и Вадим, поэтому, Женя, Вадим, легкого вам эфира. Всем пока-пока.

Не то ты стоишь и смотришь на меня. Я глазами заморгала, шоколадку заказала на танцполе толкотня. А я веселая блондинка, не девчонка, а картинка. Я твой глянцевый журнал. Пусть встречают по одежке, у меня в ушах сережки, у тебя в руках бокал.

дискотеку. Я пришла на дискотеку, опять пришла. Я пришла на дискотеку, в шумном зале места нету. Ты меня на танец пригласил, а потом ты засмущался, очень долго извинялся, когда номер телефона мой просил. А я веселая блондинка, не девчонка, а картинка. Ты с ума сошел от красоты.

Sì, mi puoi rifare DJ di Croizia. Davai, davai. Это четверг такой звучит? Чей-то твоя? Юбочка короткая. Трусики висят, тьфу, бусики. Что-то я не то сказала. Про трусики. Я про бусики хотела сказать, в общем. А теперь-то надо. А, еще пока не надо. На-на-на-на-на-на-на-на. Сейчас спою.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И вот, наконец-то, мы приплыли с вами диджей Евгения и диджей Вадим. Привет, привет, Вадим.
1: Привет-привет. Ну что, начнем потихонечку наш марафон. Сегодня что-то так я не особо копался в сети, чтобы найти какие-то плейлисточки, которые у меня там есть. Как я хорошо выразился. Вот. Ну, буду использовать тот, который у меня еще давненько был подготовленный. Вот как-то так вот на сегодня. И плюс ваши заказики, конечно, будем ставить. Пишите ваши заявочки в личные сообщения в чате на радиостанции «Лидер» и «Мегамикс Мьюзик Радио». Ну что, начнем потихонечку, Женя?
0: Давай, начинай.
1: Ну что, раз мне первому уступили, тогда поехали вот с такой для начала, потом продолжим далее.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек для начала прозвучавший. Наверное, ты вспомнил его, потому что я ставил его изначально как-то, когда он плейлист подготавливал. Вот, так что вот такой интересный у меня попался. Не думаю, ты уже догадался.
1: Да, конечно, догадалась. Чудо-то мое.
0: Так, ну что, заказов нет пока у меня. У тебя там что есть?
1: Нет, у меня тоже ничего нет.
0: Ну тогда welcome, продолжайте.
1: А я пока поставлю вот такую красивую композицию.

0: Вот такая красивая композиция. Опа,
1: тоже следующий побежал. Такая потом.
0: Подожди. А, они у меня три подряд.
1: Ну хорошо, так.

0: Вот такой трек прозвучавший.
1: Все.
0: Я так понимаю,
1: Да,
0: заказчик
1: все,
0: на
1: Вадим, да.
0: заказчике.
1: А сейчас у тебя есть, я знаю, что заказики.
0: Когда заказчик у меня от Малинки, так что Малинка, ловим следующую композицию прямо сейчас.

0: Вот такой заказик у нас был от Малинки. Женя, у тебя что есть?
1: А у меня тоже для Малинки есть заказ. И получается, это Сергей Петров, что ли, получается?
0: Ну, ставь, сейчас послушаем.
1: Как коротко лето прозвучит.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала для нашей маленькие. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я поставлю следующий трек. Ну, честно говоря, только вот момент такой скажу. Я, конечно, могу жечь до рассвета, но боюсь, что другие диджеи нас тут не поймут. Ну, а песенку послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот так вот жгем до рассвета, ну, в общем, как-то так. Я уже тут заказики еще прилетают потихонечку. Так. И как раз-таки еще один у меня заказик прилетевший. Как раз-таки от Малинки. Кстати, хотел спросить у тебя, Женечка, есть ли у тебя еще заказики?
1: У меня тоже от маленькие заказы.
0: Тогда ставь, а потом я продолжу дальше.
1: Да, я знаю, что маленькая нас слушает, и вот следующая композиция для нее.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала для нашей Малинки. Вадим, а как тебе такая композиция?
1: Интересный, кстати, трек. Спасибо большое, Малинки, за такую вещицу. Честно говоря, мне что-то она раньше не попадалась. Вот. Тут я это сам. Так, ты у меня там чем-то шуршишь. Взлетаешь, что ли?
0: Может быть.
1: Послушаем следующий заказчик от Малинки через пару секунд.

На могилку я схожу, роз красивых положу и извинюся. Мать с отцом меня поймут и ни в чем не упрекнут, поклонюсь.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой заказик от маленьких прозвучавший. Далее, Жень, твой микрофон.
1: Да, спасибо тебе огромное. Сейчас я поставлю следующий заказик. Одна для диджея Святогорского. И это будет вот такая вот композиция. Сергей Рогожин, «Моя Butterfly».
0: Запускай.

0: Так, ну что?
1: Чего?
0: В эфир заходи, давай, чего-чего-чего. Задумчивый, походу, у нас индекс сегодня.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадима, я слово передаю тебе.
0: Поставлю следующий трек как раз-таки от Малинки, потом Светогорского. Если не против, две песенки на стопчиком.
1: Конечно, давай ставь.
0: Поехали.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас заказик прозвучал. Далее у нас еще один заказик прозвучит. Далее, что у нас будет, сейчас я скажу. Буквально секундочку. А у нас как раз-таки заказик от юзера 940 прилетел. Давайте послушаем.

такая же птица у нас практически прозвучала в нашем эфире. Далее еще один трек от этого же слушателя. Будет у нас Жанна Гузарова «Желтые ботинки». Послушаем.

0: Вот такой вот настрек от Джана Гузарова, прозвучавший. Далее у нас еще заявочки есть. Вот их мы поставим, конечно же, прямо сейчас. Вот московский бит. Это у нас будет как раз-таки заказик от Светогорска, я так понимаю. И еще один заказик Михаила Шпатинского. Тут у нас, кстати, Женя уже подключилась. Давай я сейчас тогда эти два заказика поставлю, потом передам тебе дальше микрофончик.
1: Хорошо.
0: Поехали.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такие вот у нас треки прозвучали в нашем эфире. Еще у меня есть заказы, которые будут еще звучать. А пока, Женя, у тебя там заказик есть, выполни, пожалуйста, потом я продолжу.
1: Да, ты знаешь, пока меня тут не было, мне прилетело 3 заказика.
0: Ну, мне тут больше было, пока тебя не было.
1: Поэтому... А, мне первый заказ прилетел от нашего диджея Святогорского. И, кстати, он попросил передать огромный привет Елене, нашей будущей...
0: коллеги, скажем так.
1: Коллеги, да. Да не скажем так, а нашей коллеги, которая будет работать со Святогорским. Вот. И следующая композиция, наверное, для нее. Группа БИС, «Кораблики».
0: Слушаем.

0: Вот такие три заказика прозвучали, уважаемые радиослушатели. А я знаю, что у Вадима есть еще заказики.
1: Да, пару штук завалялось, надо поставить. Поехали. Поехали.

0: Ну что, друзья, вот такие вот у меня заявочки прозвучали. У меня еще один остался. А пока же не твой микрофон, то тут я оставлю, а ты что-то как-то где-то там.
1: Да, ты знаешь, мне тут поступил заказик от диджея Светогорского, я так понимаю, для его девушки. Но эта композиция будет от нашего с тобой шефа, Сергей 72.
0: Давайте послушаем.
1: Бархатный блюз.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус.

лучи с прожектора встал, мне на тебя указал. И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную.

0: Красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели, от нашего диджея Святогорского. Вадим, а ты что поставишь?
1: А я поставлю тут одного исполнителя тоже, вот с заказиком, и следом, опять же, Жанна Гузарова, которую я, честно говоря, не особо как бы слушаю, но раз заказ есть, поставим. Поехали.
2: Мы с тобою танцуем.

0: Старый отель. Ты, правда, не знаю, где он находится, но все-таки старый. Прозвучавший в нашем эфире. Заказики больше не принимаем на сегодня. Жень, поставь что-нибудь коротенькое.
1: Да, ты знаешь, я хочу очень красивую композицию поставить для девушки моей хорошей, нашей радиослушатели и радиослушательницы. Хочу поставить песенку для нас Руслана Лехно «Любимая».
0: Запускай.

0: Сьюзбери.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. И от меня она была сегодня последняя.
0: Ну что, дорогие друзья, будем прощаться потихонечку с вами. Эфирное время уже закончилось. Далее, наверное, либо Виктория возьмет, либо еще кто-то из наших диджеев. Вот, я уже не помню, кто не смотрел, кто сегодня будет, так что распределяйтесь там. Ну а под финал, я думаю, сейчас послушаем, как всегда, нашу композицию «Кулаки» в эфире. Всем удачи, всем счастливо, всем пока.
1: Всем пока-пока. До следующей недели.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай Ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте «Клыки» в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык, дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем привет-привет, пока диджей Олимпио готовится и подходит в студию, я поставлю от себя вот такую композицию.

Так, сейчас, секундочку. У меня тут что-то с неполадки с треком. Сейчас я тогда другое поставлю. Сейчас, секунду. Так. Тогда мы послушаем кавер в исполнении Диджея Данчо. Вот такой вот кавер. Сейчас, секунду. Так. Сейчас мы добавим. Вот, послушаем кавер «Милашка» в исполнении диджея Данчо.

0: Такая вот милашка прозвучала диджея Данчо с кавер в его исполнении. А я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, привет-привет еще раз. И включи что-то.
1: Да, всем еще раз привет. Надеюсь, не успели соскучиться. Мы снова с вами. Так, сейчас послушаем трек. Первый от меня, пока нет музыкальных заказиков. Песня называется. Сейчас посмотрю. «Мятный поцелуй». Принимайте.

спасибо за такой классный трек, а я выполняю сейчас музыкальный заказик от Сергея Марченко, который находится сейчас вместе с нами на портале Островок. Так что в голосовом чате Островок, точнее, и я выполняю. Надеюсь, Сергей трек правильный, и попросил он трек поставить для «Нежного солнышка».

0: Островочек, прими, пожалуйста, микрофончик.
1: А у меня заказиков нет, микрофон я уже принял, поэтому поставлю от себя для всех.

0: Ну что же, а я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Спасибо. Так, пока нету у меня заказиков, поставлю вот этот зажигательный трек.

0: Островочек, прими микрофон, пожалуйста.
1: Следующая у меня композиция для Сергея Марченко и диджея Нежного Солнышка. Лена, Сергей, принимайте от меня.

0: Ну что же, а я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Спасибо. Так, а я поставлю трек «Синие розы».

0: что же, а я передаю микрофон диджею Алинке. Встречайте.
1: Спасибо. Так, я поставлю композицию его вещи с балкона. Классный трек.

0: Островочек, прими, пожалуйста, микрофончик.
1: Я принял, и я выполню музыкальный заказ от Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Да что же, а я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Спасибо. Так, а я поставлю музыкальный заказик от Сергея Марченко. Но прежде чем я его выполню, я еще раз, лишний раз предупреждаю, что курение вредит вашему здоровью, а Сергей Марченко, принимай свою пачку Винстона, держи.

приняла. Так, сейчас. Так, у меня заказиков нет. Я поставлю трек вот такой вот классный. Продолжаем танцевать.

0: Островочек, прими, пожалуйста, микрофончик. Скажи,
1: Да,
0: пожалуйста,
1: диджей Ринка, я...
0: Как тебе этот трек?
1: Я
0: Скажи,
1: взял
0: пожалуйста.
1: микрофончик. Трек классный. А скажи, диджей Ринка, как ты относишься к капучино? Вот я тебе предлагаю потанцевать под капучино. Прими, пожалуйста.

0: Ну что ж, вот такая вот песенка прозвучала для моей дорогой соведущей, которую я очень люблю и уважаю. А после трека забирай себе микрофон.
1: А я поставлю сейчас композицию. Хору засыпай или хору

Я принял микрофон. А далее прозвучит заказ от Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимайте ваш музыкальный.

0: Но я передаю микрофон диджей
1: А я поставлю сейчас композицию. Сейчас. Сейчас. Трек, который называется «Градусы».

Так, а я пока продолжу. Так, я выполню сейчас музыкальный заказик от нежного солнышка для Сергея Марченко. Так, принимайте, Сергей Марченко, заказик от нежного солнышка. Если что, чур, я тут ни при чем.

0: it again, my boys, Alexa.
1: Перехватил микрофон, и я поставлю для Лены песенку. Лена, принимай музыкальный подарок от меня.

0: Ну что же, я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Спасибо. Так, а я поставлю композицию «Ты моя, я так решил».

0: Островочек, прими микрофончик.
1: И я поставлю... Так, сейчас, секунду. Вот.

0: Ну, как я вот, композиция, она звучит, прозвучала перед микрофоном диджея.
1: Я поставлю группу «Краски».

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Принял, и у меня записиков нет, поэтому я поставлю Юта, композиция «Любимый мой» для всех.

0: Ну что же, вот такой трек прозвучал от исполнительница Юта, трек «Любимый мой». А я передаю микрофон диджей Алинке. Держи, солнце, микрофон.
1: Так, спасибо. Так, я поставлю. Какая же я бабка?

0: Ну что же, вот такая вот песня отзвучала у нас. Ну а я передаю микрофон диджею Алинке. Возьми микрофон. У меня песенка короткая получилась.
1: Так, а я поставлю сейчас композицию вот это вот для улучшения вашего настроения, дорогие радиослушатели.

0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я уже буду с вами прощаться, так как время уже приближается к концу нашего эфира. Я желаю всем хорошего, позитивного продолжения вечера. Снежке желаю легкого эфира. Услышимся с вами, дорогие радиослушатели, на Радио Лидер уже в среду. А я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Спасибо. Я тоже, в свою очередь, пожелаю легкого эфира Снежке. Снежка, тебе легкого-легкого эфира. Много-много слушателей. Хорошего вечера. Ну и всего того, собственно, всего самого наилучшего. И чтобы у тебя было много-много заказиков в этот вечер. Что ж, в свою очередь, я тоже прощаюсь. Всем пока-пока.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидеры. Жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я хожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор это
2: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Сергей Беляев, 48, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Пельсинка принимает ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

0: Доступ закрыт. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

Дэнгл Толгин и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карты.

Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире.

0: Карамелька, диджей Данчик, котик, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они. А после всего, через семь

0: мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: VIP принимайте ваш музыкальный заказ.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

Семь семерок Анжелика Маркиз Ангелов принимайте ваш музыкальный заказ.

своей тропой, не нарушай мой покой. Умолкли голоса, ваш мир остался мал, в нем отзвук лжи и пыль пустых зеркал. Свой путь на звездах начертал, а выкованный дух —

0: Любовь, морковь.
1: Диджей, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

море призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

Я, а в глазах побольше синевы. Девочка понравилась ему, не сказала об этом никому. Опа.

0: Гей Купин 8 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Yes,

0: Ламбада принимает ваш музыкальный заказ.
1: Дремлет притих.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

Это был заказ от МПЧ «Фортуна». Ну а далее у меня поступил заказ от прекрасного нежного солнышка для DJ Островок 123.

0: МП, чат Фортуна, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting. Shake.

И этот заказ прозвучал от диджея Грустинка. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня в 22:00 на радио Лидер.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры,

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.